0: Ще юлищем дуем на Герцу Дежню, видишем театр свал на Спервара. Радио Статус Капсель.
1: New music. Науя дайна.

будущем 2 МГц уточню, 2005 засвоил на Сперпара. Радио Статус Капсель.

0: тысячам дую на ГГРС удачно, три тысячам театр свайл на Сбербара.
1: Радио Статус Капсель.